0: Блицфан.
1: Проще на неділю подзвонив в банк. Кредит так і не пробачили, безбожники.
0: Блицфан.